imaginários. Шаг за шагом только видождаем между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.